0: трубок загисший пляс.
1: Ада, не выпада.
0: Где бы купание, где кругла? Ты кто бы тем, а лжейством уже снимет чал, вот и годою в падыне встал.
2: Радио «Погода».

мнения. Жегнайте буже и серц унесения. Час вшистко отменя. Коханко ма, жегнам тем вспомнения.

Rüsselrit muss man mit, muss man mit, muss auch Apfelmus mit, muss. Теперь тебе, Наташа, я буду приглашать. Слушай, играют чача, пойдем потанцевать. Ну что же ты, Наташка, не злись на меня. Пойдем, два шага ты, три шага я, да?